0: Jak duhtari çıkadı?
1: İriftim koyduysa. Bu çok adı.
0: Hemen kaydan olay.
1: O malum ne memnun.
0: Echt kordu kalmasa. Ne kaldı ya?
2: Zurück zu euren Positionen.
3: Что у тебя как? Тебя как замочили?
4: Меня выстрелили в грудь.
3: В грудь? А мне прям сердце попали. Сердце на две части порвало.
4: Сердце на две части, да?